0: Реклама на Компас FM.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Реклама на Компас FM.
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси, тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром Александром Турчиным во Дворце независимости на этой неделе, пишет Белта. Одна из тем, на которую акцентировал внимание президент – сельское хозяйство. Он отметил, что уже в ближайшее время начнется уборочная кампания. Глава государства потребовал, чтобы все комбайны были в рабочем состоянии, чтобы за каждой современной техникой были закреплены ответственные лица, включая специалистов, временно привлеченных с промышленных предприятий. Тем временем приемная кампания началась для абитуриентов-целевиков, пишет СБ «Беларусь сегодня». В этом году планируется набор около 6300 студентов. Лидируют медицинские, инженерные и аграрные специальности. Добавлю, информирование абитуриентов-целевиков в эту вступительную кампанию усилено. Заказчики обязаны публиковать данные о выделенных местах на своих сайтах и консультировать абитуриентов. Для удобства Минобразование также создает интерактивную карту целевых мест. А еще очередной выпуск офицеров факультета Генштаба Вооруженных сил состоялся в военной академии в минувший четверг, сообщили в Минобороны. Торжественная церемония вручения дипломов прошла во Дворце Республики. В этом году 133 офицера получили степень магистра и нагрудные знаки об окончании факультета. 8 слушателей удостоены нагрудного знака за выдатное закончение военной навучальной установы, за высокие результаты в учебе. Особую значимость нынешнему выпуску придает юбилейная дата. В этом году факультет Генштаба отмечает 20-летие со дня образования. Это была программа о главном. Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 14-16 тепла, в Могилеве 17-18, а вот в Минске 20-22 градуса с плюсом. Ну а завтра в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в этих городах до 33 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я по

0: Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про эксперимент на МКС и почему в Норвегии запретят школьникам пользоваться искусственным интеллектом. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: Аналоги человеческой костной ткани впервые создали на МКС российские ученые. Об этом рассказали в Роскосмосе. Так, для синтеза материала использовали специальный магнитный 3D-биопринтер. Аппарат собирал трехмерные каркасы из фосфата кальция с помощью магнитной левитации. Успех российских специалистов оказался настолько значимым, что эта работа официально вошла в ежегодный отчет о научных достижениях, которые публикует агентство НАСА. Главная особенность в том, что образцы, которые вырастили без гравитации, обладают более упорядоченной кристаллической структурой, что создает идеальную основу для прикрепления и размножения живых клеток. Имплантаты, которые синтезировали на Земле, таких качеств не имеют. Ученые Российской академии наук добавили, что в будущем космонавты смогут быстро лечить переломы прямо в космосе. Это будет особенно актуально в ходе длительных полетов. Во-вторых, этот опыт открывает путь к созданию совершенно нового поколения аналога костной ткани для земной медицины.
0: Дело техники.
1: Власти Норвегии вводят ограничения на использование инструментов генеративного искусственного интеллекта для школьников. Премьер-министр страны заявил, что технология мешает детям осваивать базовые навыки чтения, письма и счета. Ученикам средней школы разрешат использовать ИИ под контролем учителей. Старшеклассникам для освоения учебных предметов его будет использовать нельзя. При этом их будут учить правильно применять нейросети, чтобы подготовить молодых людей к дальнейшему образованию и работе. Норвегия также намерена вернуть в классы больше книг, чтобы обратить вспять многолетний тренд на замену их гаджетами. Добавлю, недавно правительство объявило о планах запретить детям пользоваться соцсетями до 16 лет. Страна уже запретила смартфоны в школах и вернула учителям больше полномочий для поддержания дисциплины. Эти меры связаны с общим снижением результатов тестов и стремлением властей повысить качество образования. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день 8:10 и 10:10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.com.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам дорожной деятельности, пишет Белта. Документ направлен на создание современной правовой базы для обеспечения экономики и населения качественными, безопасными, надежными транспортными услугами. Законом определяются права, обязанности и ответственность владельцев и пользователей автомобильных дорог. В частности, создается информационный фонд, а также устанавливаются особенности разработки проектов возведения, реконструкции, эксплуатации и капитального ремонта автодорог. Закрепляются и принципы формирования смет. Тем временем, сколько дней белорусы будут работать и отдыхать в июле, рассказали в Минтруда и соцзащиты. Так, 3 июля в стране отмечают День независимости, который является нерабочим праздничным днем. В этом году праздник выпадает на пятницу, что обеспечит белорусам трехдневные выходные с 3 по 5 июля. Кроме того, 2 июля четверг будет предпраздничным рабочим днем и, следовательно, сокращенным. А еще белорусская военная делегация во главе с начальником управления службы войск вооруженных сил Дмитрием Жуковским с рабочим визитом находилась в Азербайджане на этой неделе, сообщили в белорусском военном ведомстве. На встрече с представителями Минобороны этой страны стороны обсудили двустороннее военное сотрудничество в области организации службы войск, обеспечения правопорядка и охраны военных объектов. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 14-16 тепла, в Могилеве 17-18, а вот в Минске 20-22 градуса с плюсом. Ну а завтра в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в этих городах до 33 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: для детей старше 16 лет. «Здоровый день» на Компас FM.
1: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу о картофеле. Вы узнаете, насколько он полезен и кому может навредить.
0: «Здоровый день».
1: Начнем с последнего. По словам диетологов, самый существенный вред в его калорийности. Однако, если правильно выбрать сорт, то можно избавиться и от этой напасти. Так вот, самый полезный сорт – василек. Но в нашей стране его выращивают мало. Из наших родных выделяется журавинка и манифест. Они больше всего содержат витаминов и минералов. Узнать их легко по светло-красной кожуре. Такой цвет говорит о большом количестве полезного пигмента антоциана. По словам австралийских ученых, это вещество является очень эффективным противовоспалительным средством, а еще помогает в борьбе с лишним весом, снижает сахар в крови и укрепляет сосуды. Желтая мякоть этих сортов означает наличие витамина А, который является залогом хорошего зрения, снижает риск развития онкологических заболеваний, помогает в лечении акне и псориаза, а еще участвует в заживлении ожогов и ран. Витамин С тоже в достаточном количестве содержится в картофеле. Однако помните, больше 50% этого витамина распадает при жарке. В том числе поэтому жареная картошка считается самой вредной. По словам специалистов, больше всего сохраняется витаминов при запекании, а также если варить ее в мундире. Витамины группы В или витамины бодрости духа тоже есть в картофеле. Они помогут укрепить нервную систему, а также способствуют улучшению памяти и внимания. Участвуют в работе кишечника и вместе с Компас FM поднимут ваше настроение.
0: Здоровый день!
1: При регулярном употреблении вареного или запеченного картофеля снижается уровень вредного холестерина в крови. Людям с язвой желудка или гастритом картофельная диета будет очень кстати. А все потому, что клетчатка в составе клубней мягко усваивается желудком и не раздражает слизистую. Есть в его составе и другие витамины и минералы. Я рассказал только о самых важных. Разумеется, как и у всех даров природы, в картофеле есть и темная сторона. Так врачи не советуют включать ее в рацион людям с лишним весом, сахарным диабетом, а также в больших количествах он вреден людям с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также специалисты не советуют употреблять сильно проросшую и позеленевшую картошку. В таких плодах накапливается солонин. Это вещество опасно для здоровья. В остальном наша бульба в разумных пределах, отличный продукт и в праздники, и по будням. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7:40 и 16:25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Здоровый день!
2: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко во Дворце Независимости в минувший четверг, пишет Белта. По словам президента, благодаря прямому сотрудничеству регионов, Беларусь и Россия сохранили теплые дружеские отношения и нет той силы, которая могла бы разрушить союз двух стран. А еще глава государства выразил убеждение, что рано или поздно народы Беларуси, России и Украины все равно будут вместе. Пройдет время, и отношения наладится. И в этом плане на Беларусь можно рассчитывать, отметил Александр Лукашенко. Тем временем, как нанимателям обеспечить безопасность студентов на производственной практике, рассказали в Минтруда, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, предприятие должно провести вводный инструктаж для всех практикантов в первый день, а также инструктаж на рабочем месте для каждого студента. Если практикант выполняет работу, либо оказывает услуги, нужно рассказать о технике безопасности. Например, показать правила работы с инструментом, на оборудование, а еще нужно обеспечить практикантов средствами индивидуальной защиты и провести медицинский осмотр, если он необходим. А еще итоги чемпионата по военному пятиборью среди военнослужащих дружественных армий государств-участников СНГ подвели в Минске на этой неделе, рассказали в Минобороны. На протяжении нескольких дней военные атлеты из Беларуси, России, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана соревновались в стрельбе, преодолении полосы препятствий, метании гранаты, плавании и кроссе на 8 километров. По итогам соревнований лучшей стала команда Вооруженных сил России, второе место заняла команда Беларуси, а третье стала команда Узбекистана. Награды победителям и призерам вручил заместитель министра обороны Александр Науменко. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 14-16 тепла, в Могилеве 17-18, а вот в Минске 20-22 градуса с плюсом. Ну а завтра в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в этих городах до 33 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

я люблю тебя. Понимаешь, я просто тебя люблю. Смотри, облака также танцуют и напевают.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Бас FM. Бас FM.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.

Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу, как Mitsubishi изменила автомобиль года и про обновление кроссовера от Lisian. Это автоновости на Компас FM. Mitsubishi обновила популярный бюджетный электрокар микровэн EKXEV. Это брат-близнец Nissan Sakura, и в год своего дебюта они на пару забрали титул автомобиль года в Японии. Главный козырь машины – цена. С учетом местных субсидий этот электрокар стоит чуть меньше 12 тысяч долларов. Если раньше электрический Mitsubishi старался быть похожим на брутальный кроссовер, то после рестайлинга он окончательно сменил имидж и стал типичным кей-каром, дословно легкий автомобиль. С передней части убрали весь массивный хром и фирменный X. Исчез и неокрашенный пластиковый обвес по периметру. Вместо этого аккуратные новые бамперы, гладкая панель спереди и узкая черная плашка со светящей точками, объединяющие ходовые огни. Интересные фишки добавили в салоне. Внизу передней панели появилась полноценная розетка на 100 вольт, так что в пробке можно буквально подключить бытовую технику. Подогрев руля и сидений теперь доступен не только в топовой комплектации, но и в средних версиях. А умная электроника напомнит, если вы забыли вещи или пассажира на заднем ряду. По технике все без изменений. 64 лошадиные силы на передней оси, батарея на 20 кВт-часов и запас хода в 180 км. В Японии уже принимают заказы.
1: Автоновости.
2: Компания Li Auto готовит к выходу обновленную версию своего самого доступного гибридного кроссовера Lisian L6. Старт продаж намечен на июль. Причина такой спешки очевидна. Машине нужна встряска. В мае продажи L6 в Китае рухнули почти на 74% по сравнению с прошлым годом. Чтобы вернуть интерес покупателей, кроссоверу слегка освежили внешность, изменили оформление передней части, добавили новые диски и полускрытые дверные ручки. Но главное новшество скрыто внутри. Базовый бензиновый генератор на 1,5 литра остался на месте, а вот тяговую батарею серьезно прокачали. Ее емкость выросла с 36,8 до 51 кВт-часа. Благодаря этому запас хода на электричестве увеличился со 182 до 234 км. Заодно подросла и максимальная скорость. Теперь кроссовер может набирать 200 км в час вместо прежних 180. А что с салоном? Официально данных пока нет, но критики уже шутят. Ждем еще больших экранов. Ведь Lisian — это признанный король дисплеев. И в текущем L6 на передней панели расположились два огромных экрана. Куда там ставить третий — интрига, но от китайских инженеров можно ожидать чего угодно. В остальном это все тот же узнаваемый и комфортный семейный кроссовер, которому добавили немного свежести и автономности. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко во Дворце Независимости в минувший четверг, пишет Белта. По словам президента, благодаря прямому сотрудничеству регионов, Беларусь и Россия сохранили теплые дружеские отношения и нет той силы, которая могла бы разрушить союз двух стран. А еще глава государства выразил убеждение, что рано или поздно народы Беларуси, России и Украины все равно будут вместе. Пройдет время, и отношения наладится, и в этом плане на Беларусь можно рассчитывать, отметил Александр Лукашенко. Тем временем, как нанимателям обеспечить безопасность студентов на производственной практике, рассказали в Минтруда, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, предприятие должно провести вводный инструктаж для всех практикантов в первый день, а также инструктаж на рабочем месте для каждого студента. Если практикант выполняет работу, либо оказывает услуги, нужно рассказать о технике безопасности. Например, показать правила работы с инструментом, на оборудование, а еще нужно обеспечить практикантов средствами индивидуальной защиты и провести медицинский осмотр, если он необходим. А еще итоги чемпионата по военному пятиборью среди военнослужащих дружественных армий государств-участников СНГ подвели в Минске на этой неделе, рассказали в Минобороны. На протяжении нескольких дней военные атлеты из Беларуси, России, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана соревновались в стрельбе, преодолении полосы препятствий, метании гранаты, плавании и кроссе на 8 километров. По итогам соревнований лучшей стала команда Вооруженных сил России, второе место заняла команда Беларуси, а третье стала команда Узбекистана. Награды победителям и призерам вручил заместитель министра обороны Александр Науменко. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 14-16 тепла, в Могилеве 17-18, а вот в Минске 20-22 градуса с плюсом. Ну а завтра в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в этих городах до 33 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Интернет-магазины – удобство для покупателей. Выбрал товар, положил в корзину, оплатил и вуаля, можно забирать. Ни очередей, ни проблемных покупателей, которые задерживают кассиров. И так как мир не стоит на месте, все чаще возникает вопрос, если через онлайн-платформу так легко покупать товар, то, может, уже и через соцсети можно? Разобраться помогли в судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда. Пишет.бай. Итак,

0: контролировать работу таких площадок. Ведь не любой сайт, который заявляет о продаже товара, может называться интернет-магазином. Как отметили специалисты, на данный момент четкого определения, что такое онлайн-магазин, в Беларуси нет. Но обозначить его можно так. Им считают сайт, на котором есть информация о товарах, их стоимости, способах приобретения и доставки. Такой ресурс нужно обязательно зарегистрировать в национальной доменной зоне .by либо .bel и пройти госрегистрацию в торговом реестре. Эта информация должна быть размещена на видном месте на главной странице магазина с указанием даты включения в реестр. И только с соблюдением этих требований белорусские юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе продавать товары в интернет-магазине. А вот реализовать продукцию через информационные ресурсы, имеющие подключение к интернету или соцсети, которые не соответствуют названным выше критериям, белорусским продавцам нельзя. Именно так, через четкое регулирование, государство стремится сделать онлайн-торговлю более прозрачной и надежной. В результате покупатели смогут увереннее совершать покупки, а бизнес развиваться в правовом поле. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Народные новости». Реклама на Компас FM.
2: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: ничего ведь, правда? Главное, что есть ты у меня.
1: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко в Дворце Независимости в минувший четверг, пишет Белта. По словам президента, благодаря прямому сотрудничеству регионов, Беларусь и Россия сохранили теплые, дружеские отношения и нет той силы, которая бы могла разрушить союз двух стран. А еще глава государства выразил убеждение, что рано или поздно народы Беларуси, России и Украины все равно будут вместе. Пройдет время, и отношения наладятся, и в этом плане на Беларусь можно рассчитывать, отметил Александр Лукашенко. Тем временем, как нанимателям обеспечить безопасность студентов на производственной практике, рассказали в Минтруда, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, предприятие должно провести полный вводный инструктаж для всех практикантов в первый день, а также инструктаж на рабочем месте для каждого студента. Если практикант выполняет работу, либо оказывает услуги, нужно рассказать о технике безопасности. Например, показать правила работы с инструментом, на оборудовании. А еще нужно обеспечить практикантов средствами индивидуальной защиты и провести медицинский осмотр, если он необходим. Торжественная церемония выпуска офицеров прошла в военной академии, сообщили в Минобороны. В этом году ведущий военный вуз страны окончили более 400 молодых специалистов. Из них 11 лейтенантов с золотой медалью, 22 офицера с дипломом с отличием. Лейтенантов поздравил министр обороны Виктор Хренин. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 14-16 тепла, в Могилеве 17-18, а вот в Минске 20-22 градуса с плюсом. Ну а завтра в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в этих городах до 33 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Паруса по ветру, медь как золото, жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: За окном.

хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: впереди выходные. Вы их заслужили. Дискотека 90-х на Компас FM.
1: Опять вам, милый, я мню.
2: Умните!

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные, вы их заслужили.

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в этих городах до 33 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: слушаете «Компас FM».
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

девушка с нашего двора, она не такая, как все.